0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

земли. Моя любовь, цветок в начале мая, и все в слезах предутренней росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

Море – ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

Реклама на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Радио Прибой.

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: Даргинская поговорка.
8: Лехвозы дакалли им хелидабол.
9: Если дать по ушам, и осел поймет.
10: Народная мудрость.
11: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут Дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Radio Priboy, the best radio of Dagestan.

0: Реклама.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 0116. Спите спокойно, без долгов.
4: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
7: Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой». Реклама.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежном руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования – в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. Мечта – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
7: Табасаранская поговорка.
8: Мархлинг аляк юрт кабхрубдар.
9: После дождя бурку не одевают.
7: Радио «Прибой».

В Дагестане 9 часов утра. Слушай родину, слушай прибой.

0: Дилля Макла.
1: Реклама.
2: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Ralvi, can gayısız atun aldı, heyran yaval güzel ziyan.
1: Очарование. Чаще вызывает у нас люди, которых мы мало знаем. Ну, по мере того, как мы познаем их личностные качества, либо все больше и больше они нас восхищают, либо, напротив, возникает очарование. Неоправданные желания тоже имеют место быть. Но вот с такой чудесной композицией на лезгинском языке Фаир Айденбеков открыл новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Сегодня у нас день субботний, 30 мая. Это последняя суббота этого месяца и, конечно же, весны. В студии Зухра Камалова до 14 мы с вами вместе. И, конечно, предлагаю вам лучшее. Желаю всем чудесного настроения, отличного отдыха. Продолжаются праздники, ну и хорошей нам погоды.

0: 32-летняя Ариана Гранде считается одной из самых влиятельных знаменитостей современности. Конечно, у нее рекордно большое количество подписчиков в социальных сетях, миллиардный косметический бизнес и звание одной из величайших певиц в истории. Одна из ее композиций вот сейчас и порадовала слушателей радиостанции «Прибой». Но не только зарубежные мотивы, но и наши, дагестанские, в рубрике «Премьера». Амина Абдулатипова, Бичанте Мохаммад.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
6: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Трек-рубрика «Наши на русском» на радио «Прибой».

0: Радио Прибой. О погоде.
1: А что, друзья, у нас погода сегодня, конечно, пасмурная и дождливая. Геомагнитное поле активное на протяженности всей нашей республики. Итак, в Махачкале уже 15 градусов. Кратковременный дождь с утра, днем до 18. Дождь сохранится. Ветер северо-западного направления с порывами до 14 метров в секунду. Температура в море 17 градусов, волнение умеренное. В Кизляре 17, в Кизильюрте, Хасавюрте 16. Кратковременный дождь, днем до 19-20 градусов. Облачная погода сменится вечером. В Буйнакске 10, днем 13, кратковременный дождь. В Дербенте 15, кратковременный дождь. Вечером обещают ясную погоду.
0: Только лучшая музыка.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя в груди дом, семья.

знает, с тобой я падаю. Я слетаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: 2026 – это год единства народа в России, а Дагестан – это как раз-таки кузница многих народностей. И вот одна из композиций на даргинском языке – «Дагестан, земля родная» Заиры Омаровой. Ну что, друзья, конечно, лучшая музыка и программы, ну, например, совсем скоро. С 11 до 12 ретро-час в эфире радиостанции «Прибой». Отдельно целый час ваших приветов, музыкальных подарков с 12 до 13. Ну и рубрика «Сюрприз» раз в час на 45-й минуте. Что для этого нужно? Нужно просто-напросто успеть отправить нам сообщение в приложении «Макс». Записывайте номер 8-988, оператор МТС, 291-10-07.
1: Реклама. Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугобот», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргуд-дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-8108, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007.
1: Рубрика «Сюрприз», друзья, и те, кто пишут нам в приложении «Макс» на номер, который вы услышали только что, конечно, ждут этого поздравления. Возможно, кто-то делает индивидуальную запись. Ну что ж, пожелаю всем отличного настроения. И зацитирую: «Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хочу пожелать здоровья своей любимой свекрови Вере Петровне, а также хочется заказать для нее песню в исполнении Зарины Тылидзе «Мама», пишет невестка Гульнара из Махачкалы. И еще хочет пожелать вам, Вера Петровна, счастья, хороших солнечных дней, когда хочется только улыбаться, здоровья и любящих рядом людей. И пусть ваши мечты исполнятся, пусть ваше тепло вернется вам старицей. Ну а также любовью и заботой вас обязательно Гульнара наделит. Пишет она: мы вас любим. Ну и, конечно, спасибо вам за чудесного сына. Зарина Тылидзе, мама, сегодня для вас.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

В Дагестане 11 часов. Прибой. Золотой хит Дагестана.

0: слушая лучшие песни 20 века.
1: Ежедневно. Ретро-час. На радио «Прибой».
2: И я объявляю его открытым. В студии Зухра Камалова. Сегодня у нас день субботний, 30 мая. И, конечно, друзья, настроение чудесное. Вот наши слушатели присылают нам сообщение. Пожалуй, с него я и начну приветствие. Совсем скоро мы, друзья, услышим Макарену, Тина Тернер «Не за горами», а также будем вспоминать детские хиты. Ну вот у нас Гамит, наш слушатель, прислал такое чудесное пожелание для всех-всех слушателей радиостанции «Прибой». С утра дождик зарядил, отнимает много сил. Сил, небо мрачное и сырость. Не такое ночью снилось. Ну, давайте же все с утра пожелаем нам добра и тепла на сердце, чтобы растопить любую злобу. С добрым утром, с новым днем. Пусть нам дождик нипочем.

Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон.

0: На первый взгляд трогательная детская песенка о поездке, но однако в ней заложен философский подтекст. Время уходит, прошлое уходит, но впереди светлое будущее. Кстати, строка «Желание продлить текущий день» еще не на целый год выражает сожаление автора по поводу скоротечного ритма жизни. Произведение, конечно, учит оставлять прошлое в прошлом и верить только в лучшее в будущем. Кстати, инструментальная составляющая песни вторит вокалу Ферапонтова, который исполнил эту песню Владимир Петрович. Он также озвучил всех остальных персонажей мультфильма. Напомню о том, что сказка и сценарист этой сказки Эдуард Успенский, ну а мультфильм так и назывался «Крокодил Гена и его друзья». Кстати, композитор Владимир Шаинский, и для него этот мультфильм стал дебютным в мультипликации. Друзья, конечно, цвет вагона, что еще? Существуют версии, почему в песне используется голубой цвет. В те годы во многих парках развлечений вагончики детских железных дорог красили именно в голубой цвет. А еще голубым цветом могли похвастать фирменные поезда Москва-Киев, Москва-Минск. Эдуард Успенский родился в Московской области и теоретически он мог увидеть именно этот цвет вагона. Ну что, движемся дальше. Совсем скоро у нас песня на слова Расула Гамзатова в исполнении Палат Бельбюль-Аглы «Далалай», «Модер Токинг», ну и еще, конечно, предложу интересную композицию, так что будьте рядом. Ну а Тина Тернер прямо сейчас.
1: Ретро-час на радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: Парень песню поет, а девчонка

0: Вспомни, что было.
1: Ее лицо знала вся Европа, но главный хит был записан абсолютно анонимно. Плакаты с ее лицом висели в каждой комнате, но кассеты с евродиска продавались миллионными тиражами. Ее продюсером и мужем был гениальный румынский музыкант Мишель Крецу. Но в Америке про Сандру, конечно, никто не знал и даже и не слышал. Там этот жанр считали дешевой попсой, и тогда муж придумал гениальную аферу. В 90-х мир разорвал ни на что не похожий проект «Энигма». Мишель Крецу скрестил григорианские церковные песнопения с тяжелым электронным битом и тихими вздохами. Ватикан пришел в ярость, назвав трек богохульством, но скандал только подогрел интерес публики. Альбом стал мультиплатиновым в США и прорвал мировые чарты. Проект был строго анонимным. Никто не знал, кто же стоит за «Энигма». Слушатели сходили с ума, пытаясь догадаться, чьим голосом начитан тот самый соблазнительный текст на французском. И лишь спустя годы тайна вскрылась. Тем таинственным женским шепотом была Сандра. Звезда цветастых дискотек оказалась голосом главного мистического проекта десятилетия. Заработав десятки миллионов, пара изолировалась от шоу-бизнеса. Они построили высокотехнологичный замок на Ибице и жили там словно отшельники. Но золотая клетка дала трещину. В 2007 году они со скандалом развелись. Сандра потеряла не просто мужа, но и человека, который создавал ее звучание на протяжении 20 лет.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Ну вот, друзья, у нас ситуация на дорогах благоприятная, потому как заторов, таких как в будние дни, не наблюдается. Есть небольшое замедление движения, как всегда, от Кумыкского театра по улице Дахадаева до проспекта Расула Гамзатова. Но вот замедление движения наблюдается по улице Камаева. От момента как раз-таки пересечения с улицы Казанской вот, до Магомеда Тагирова, а также по этой улице от Магомеда Гаджиева, также съезд по Магомед Тагирова и по улице Камаева. Будьте внимательны и осторожны. И еще некоторая информация для автолюбителей. Кстати, Дагестан вошел в число лидеров по размеру штрафа за нарушение правил дорожного движения. Средний размер штрафа за 2025 год составил 1520 рублей. На первом месте самый большой размер штрафа наблюдается в Республике Тыва, на втором – Чечня, на третьем – Санкт-Петербург, ну, на четвертом у нас Республика Дагестан. Кстати, самым частым нарушением ПДД в 2024-2025 году стало превышение скорости на 20-40 км в час. При этом в 2025-м доля такого нарушения составляла где-то 66%. Поэтому ранее также сообщалось о том, что в Дагестане сотрудниками ГИБДД было выписано 4 300 000 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Таким образом, регион занял 12-ю позицию в топе 20 нарушителей.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

«На заре», именно так называется композиция Олега Газманова. «Эйтинс» совсем скоро завершение нашего ретро-часа, но впереди целый час ваших приветов и музыкальных подарков. Записывайте наш номер для сообщений в приложении «Макс» и для звонков в прямой эфир с 12 до 13.00. 8-988-291-10-07. А еще хочется напомнить о том, что у нас сегодня в программе «Сделано в Дагестане» в 14.00 с Изой Ахметхановой. В гостях побывает Джамиля Джидалаева, модельер, дизайнер, автор бутика и кутюр-ателье в Махачкале. Расскажет все самое интересное, ну а вы присоединяйтесь в 14.00.

0: Дагестане полдень. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Студия Зухра Камалова. Приветствую всех в нашей программе, где мы общаемся с помощью сообщений, которые вы аккуратненько присылаете в МАКС на номер 8-988-МТС-291-1007, а также можно набрать наш номер и дозвониться в прямой эфир. Пожелаю удачи всем. Ну вот, если вы пишете сообщение, пожалуйста, подписывайтесь, откуда вы нам пишете, с какого населенного пункта, приятно будет это объявить, а также от кого вы сообщение и кому, в частности, посвящается. Ну, а спонсором нашей программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: «Росювелир».
1: Как вы уже догадались, речь пойдет о поздравлении с днем рождения. Пришло нам поздравление славного города Кизил-Юрт. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», пишет вам коллектив ООО «Гамма». Мы сегодня от всей души хотим поздравить работника механического цеха Газиева Даитбега с днем рождения. И от всей души мы хотим ему пожелать, конечно же, пусть мечты сбываются, умножаются возможности, успешно идут все дела и хватает сил и энергии для новых свершений. Крепкого, могучего здоровья, Даитбег, позитивного настроения, веры в себя и в успех. И пусть мир и достаток будут в доме, счастья и всего наилучшего. А он очень любит аварские зажигательные композиции. Поставьте ему, пожалуйста, Зайнаб Махаеву «Чудесная любовь». Алло.

0: Чудесная любовь или Аламат, именно эта песня известна как танцевальная в исполнении Зайнаб Макаевой. Сегодня она прозвучала для работников механического цеха Газиева Дайтбека. Сегодня с днем рождения вас поздравляет славный коллектив ООО «Гамма», город Кизилюрт. Ну что, друзья, движемся дальше. Программа продолжается. Напомню, наш контактный. Если вы хотите поучаствовать, кому-то передать привет, поздравить или просто поделиться хорошим настроением, я просто уверена, что оно у вас хорошее. Вот эти праздничные дни, они поддерживают этот тонус. Итак, 8-988-МТС-291-1007. Ассаламу алейкум, радиостанция «Прибой» всем слушателям. В первую очередь хочу поздравить с прошедшим священным праздником Курбан-Байрам, пишет наш слушатель. И пусть Всевышний Аллах примет ваши благие деяния и исполняет все ваши мечты, чтобы у вас дома всегда был нескончаемый баракат. Вот. Ну и подарите, пожалуйста, нам песню «Сердце пополам».
1: Час желаний.

0: Час желаний.
1: Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
2: Да, друзья, Нур Мухаммад Джакуб. Да, «Сердце пополам» так называется композиция. Вот, ну что ж, есть у нас сообщение. Здравствуйте, наше любимое семейное радио «Прибой». Мама посадила всех на вас. Ну, я думаю, что так, мамочке понравилось, и теперь все слушают любимое радио. Правда, не знаю, откуда вы нам пишете, но очень приятно. Продолжает автор письма. Хочу передать всем привет и пожелать всем мирного неба над головой. Так, и поставьте нам, пожалуйста, песню.
1: Час желаний.

0: танцевальная композиция от южнокорейской группы. Я думаю, что подняла настроение всем тем, кто вместе с нами. Вся семья слушает радиостанцию «Прибой» и не только. Кстати, всем тем, кто в дороге, мы желаем счастливого пути и продолжим.
1: Реклама.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радио «Прибой». На радио «Прибой».
0: 8-988, это для тех, кто только что к нам присоединился, 291-1007, ваше приложение «Макс». И я цитирую следующее. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хочу передать привет Амине из Буйнакска и заказать для нее композицию, а также пожелать всем отличного настроения, базовый минимум.
8: Час желаний.

0: час желаний.
1: Да, друзья, для Амины из Буйнакска базовый минимум. Саби Мия Бойко в эфире радиостанции «Прибой». Да, действительно, меркантильность многих не делает нас счастливыми. Почему, спросите вы? Потому как потребности растут все больше и больше, и счастье при этом... Ну, по крайней мере, к этому как очень быстро привыкаешь и чего-то обязательно не хватает. Ну, а если вам не хватает эмоций, то подсоединяйтесь к нам, к радиостанции «Прибой». Слушать нас можно и в социальных сетях, ВК «Музыка», «Одноклассники», а также на цифровых платформах «Яндекс.Музыка», «МТС.Музыка», в приложении «Звук» и через все умные колонки «Алиса», «Марося», «Салют». Оставайтесь с нами на одной волне, и также наш сайт www.radioprибой.ru вам расскажет многое. Ну что ж, движемся дальше. Из Красноярска пришло следующее сообщение. Салам алейкум, радиостанция «Прибой». Хочу пожелать всем землякам хорошего дня, а также всем слушателям. Я вас слушаю. Поздравляю с праздником Курбан-Байрам. Всем спасибо за помощь, поддержку, которую мы оказываем друг другу. Конфет не надо. Ну, тут, конечно, вопрос, почему не надо. Ну, наверняка тут нарушение обмена и привес. Да. Ну что ж, Наира Рахманова, «Ты не пришел», так называется новая работа. Она сегодня для автора сообщения.

0: «Ты не пришел», так называется новая работа Наиры Рахмановой для Радика Аликбирова из Красноярска, который очень любит слушать радиостанцию «Прибой», это частичка Родины. Ну что, спасибо, что вы вместе с нами, и тем более дни выходные, они продолжаются. 8-9-8-8-291-10-07 для сообщений в приложении «Макс» и звонков в прямой эфир. Итак, 988-291-10-07. Так, что у нас тут есть? Есть из Буйнакска еще одно сообщение. Так, посмотрим. Тут вот также передают привет для, так, Курбановой Софии в город Буйнакск. Вот, а еще есть от, так, от кого не знаю, но самое главное еще раз, еще одно сообщение также из города Буйнакска. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», хочу передать привет Хизроевой Сакине и Амине и заказать песню в исполнении Иванушек International «Тополиный пух».
1: Час желаний.

0: Да, друзья, мы не только наслаждаемся лучшим, но и вспоминаем о том, что было. Многие из вас сейчас, конечно, отдыхают, а отдых всегда чудесен, когда звучит музыка любимая. Кстати, что хотелось бы еще сказать. Я знаю, что слушают нас многие, не только здесь, в Дагестане, но и за пределами. Так что попробую вас порадовать. Напомню, наша программа продолжается и проходит она при спонсорской поддержке ювелирного салона «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
2: «Росювелир».
3: Час желаний.
0: Да, продолжаем, друзья, программу. Зухра Камалова, здравствуйте. Именно так начинается следующее послание, которое было отправлено в приложение Макс. Напомню, 8988 МТС 291-1007. Пишу вам из Москвы. Зовут меня Бурлият. В Москве очень холодно. И лишь только песня от радиостанции «Прибой» греет душу. Если есть возможность услышать песню Лилы Алиевой «Мой народ», будем признательны и благодарны. Ну что ж, с удовольствием.

0: Ну вот, друзья, зажигательная композиция «Мой народ» в исполнении Лейлы Алиевой для Бурлията из Москвы. Говорит, очень холодно, спасибо большое. Вот, спасибо, что порадовали. Ну и, конечно, я думаю, что согрелись, потому как не усидели на месте. И мы, друзья, продолжаем.
1: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Реклама на радио.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
8: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
9: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
10: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
0: Да, друзья, мы продолжаем программу, и многие из вас сейчас слушают радиостанцию «Прибой», песни заказывают. Конечно, если эти композиции есть, мы обязательно предоставим для прослушивания, но не забываем о том, что у каждой радиостанции есть свой формат. Но на любой вкус музыку, конечно, можно заказать, друзья. Вот у нас пришло сообщение из Татарстана, мы тоже его обязательно прочитаем. Вот. Ну и, конечно, здесь есть слушатели, ну, просто разные жанры им нравятся. И хочется, конечно, порадовать всех тех, кто вместе с нами. Особенно все те, кто постоянно наши слушатели, они уже знают, что можно успеть в эфире радиостанции «Прибой» заказать хорошую песню. Так, ну, давайте так. Вот есть у нас... одна из композиций последних, именно последнюю композицию, по крайней мере, что-то новенькое хотят услышать в исполнении Любови Успенской. Ну, вот дуэтная работа Любовь Успенская и Людмила Соколова. «Берега», так называется композиция, которая прозвучит сегодня для автора следующего сообщения. Добрый день, радиостанция «Прибой». Правда, не подписались, но все же. Для работников из Бербашского ВКЗ. Прошу, чтобы прозвучала песня.

Кыргызстану и Татарстану. Скоро к вам приедем отдыхать. Ну, это вообще здорово. Если есть возможность, поставьте, пожалуйста, песню на татарском языке. Алсу Белханова и Хэмгэрэй. И песня для вас.

Замечательная композиция на татарском языке Алсу Билханова и Хэмгэрэй сегодня для нашего слушателя из города Набережные Челны, Татарстан, где производят КАМАЗы. Огромный плавный привет от Раныля всему Дагестану, а также Татарстану, и приедут в гости отдыхать в Республику Дагестан. Ну что ж, это здорово, главное, чтобы погода не подвела, а я думаю, что у природы нет плохой погоды, всегда найдем чем заняться. Что касается нашего эфира, мы продолжаем программу по вашим заявкам. И вновь у нас сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишет вам Хизроев Ахмат. Хочу передать салам всем Хизроевым и подарить песню в исполнении Рашида Богатаева, Абакара Курбан-Адамова, Руслана Гасанова «Мой Дагестан». Час.

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: И вновь поздравления с днем рождения. Сегодня она отправляется в славный город Пятигорск. Сегодня там, нам написала бабуля Забия из Байрам-Аула. Добрый день, радиостанция «Прибой». Моя правнученька Айка сейчас в Пятигорске, и она будет справлять свой 13-й день рождения. Хотелось бы сегодня с этим праздником ее поздравить, а также к моему поздравлению пишет бабуля Забия из Байрам-Аулова. Присоединяется тетя Инга, Джамиля, бабушка Рупия и отец Даниял. Поздравляем тебя с днем рождения, Айка. Тебе 13, это начало самого интересного времени, когда вокруг столько идей, планов и возможностей. Желаем тебе ярко сиять, находить радость даже в мелочах. Верить в себя и никогда не сомневаться, что ты способна на многое. Пусть жизнь дарит приключения, вдохновение, добрых людей и море позитива. И подарите, пожалуйста, ей композицию «Все будет хорошо».

0: Именно вот на таком позитиве, друзья, мы завершаем нашу программу. А это поздравление для правнученьки Айки в Пятигорск от бабули Забии из Байрам-аула, тети Инги, Джамили, бабушки Рупии и отца Даниила. Напомню о том, что спонсором нашей программы является ювелирный салон «Росювелир». Это эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: «Росювелир». Час желаний.
1: В Дагестане 13 часов.
3: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Замечательный голос и манера исполнения Зульфии Архилаевой открывает новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, хочется пожелать вам чудесного дня сегодня. Пусть эти выходные наполнят вас позитивом и подарят отличное настроение. Давайте будем радоваться всему, что нас окружает. Пока есть на это желание, мы его будем поддерживать, ну и не только песнями, но еще и программами. Напомню о том, что сегодня в 14:00 программа «Сделана в Дагестане» вместе с Изой Ахметхановой. И в гостях у нас побывает Джамиля Джидалаева, модельер, дизайнер, автор бутика и кутюр ателье в Махачкале. И вы узнаете много всего интересного. В студии Зухра Камалова до 14 мы вместе. И, конечно, будем вспоминать о том, что было несколько дней назад.

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Ну что, друзья, голос его невозможно не узнать. Уроженец селения Гоур Советского района, ныне Шамильский, в 88-м окончил Дагестанское культурно-просветительское училище. После этого был направлен на работу в Дом культуры в Шамильском районе. А в 96-м был удостоен государственной награде заслуженный работник культуры Республики Дагестан. Конечно, вы его узнали, Магомед Басирович Абасов, советский российский оперный певец, директор Дагестанского театра оперы и балета, народный артист Дагестана. «Горянка» так называется его работа, которая была услышана вами. Но совсем скоро я предложу еще дуэтную работу. Тоже новинка. Стас Михайлов, Люся Чеботина. «Обнимай» так называется композиция. Ну и тем временем я вот смотрю, так, погода сменилась, но все-таки...
1: Радио «Прибой» о погоде.
0: Геомагнитное поле активное, в Махачкале 18, вечером ожидается понижение до 14-15, возможно, в течение дня кратковременный дождь. Что касается ветра, то северо-восточного направления с порывами до 9 метров в секунду. Температура морской воды 17 градусов, волнение небольшое. В Кизляре 20 градусов, облачная погода, вечером 11-13, так что одеваемся потеплее. В Кизел-Юрте, Хасавюрте 19, ночью 11-13, облачно. В Буйнакске 12 градусов, вечером 9,8 градусов тепла, кратковременный дождь. В Дербенте 16, вечером 13-14, ночью ясная погода.
1: Новый хит на радио «Прибой».

«Вспоминай меня». Именно так называется одна из работ Патимат Кагировой. Ну, кого-то вспомните и вы. 8-9-8-8-291-10-07.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: «Высокая вода» или «Половодье». Это трек с пятого, 11-й трек с пятого студийного альбома Тори Келли. Он вышел в феврале 24-го года и радует нас в эфире радиостанции «Прибой». Конечно, только лучшая музыка и еще гости, интересные друзья. В нашем эфире сегодня в 14.00, это совсем скоро, мы ждем в программе «Сделано в Дагестане» модельера, дизайнера, автора бутика и кутюр ателье в Махачкале Джамилю Джидалаеву. Иза Ахметханова сегодня будет в студии встречать гостя, и вы узнаете очень много интересного. Так что присоединяйтесь к нашей компании. Возможно, в процессе программы вам захочется задать вопрос. Так что номер для сообщений в приложении Макс с вопросом на номер 8988 уже можно присылать. МТС 291-10 07 291 10 07. В студии была Зухра Камалова. Прощаемся завтра ненадолго, до завтрашнего дня, до 10 утра. Пусть погода вам, по крайней мере, балует, пусть не испортит настроение, но от музыка от радиостанции «Прибой» радует вас круглые сутки. Всем доброго и пока.
1: США.

Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеется

0: оказания. Необходима консультация специалиста.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр «Гепар».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: «Сделано в Дагестане» – проект о тех, кто преуспел в жизни, реализовал свои планы и добился успеха.
1: Добрый день, дорогие слушатели. Это радиостанция «Прибой». Сегодня суббота, 14.03 на наших столичных. У микрофона я, Иза Ахметханова. Как хорошо, что вы сегодня с нами, ведь сегодня мы начинаем не в привычном режиме. Сегодня мы начинаем с передачи «Сделано в Дагестане». Сегодняшний эфир посвящен, конечно, моде. Не той, что диктует масс-маркет, а той, где начинается, наверное, авторское ремесло, где за каждым швом рука мастера, за силуэтом многолетний опыт и, конечно, вкус. В Дагестане есть прекрасный профессионал, чьи вечерние и свадебные платья давно вышли за пределы локального признания. Высокая посадка, работа с драпировкой, ручная вышивка, умение услышать женщину – это лишь часть того, что отличают именно ее работы. Бутик и кутюр-ателье в Махачкале, индивидуальный пошив, limited edition, авторский стиль, узнаваемый, мне кажется, уже даже без логотипа. У нас в студии, друзья, встречайте Джамиля Джидалаева. Джамиля, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как до нас добрались, как настроение?
2: Замечательно, все хорошо.
1: Я надеюсь, именно таким настроем пройдет наш сегодняшний эфир. Джамиля, ну, сразу расскажите, пожалуйста, нашим слушателям для начала, кто такая Джамиля Джидалаева? В вашем вот понимании.
2: Ну, начну с того, что я художник-модельер и всю свою жизнь нахожусь на стыке двух миров – искусства и моды. Мой профессиональный путь начался с художественной школы. Затем было обучение в художественном училище имени Джамала. А позже – художественно-графический факультет по специальности живопись. Долгое время я не могла определиться, кем я хочу стать – художником или модельером. Со временем я поняла, что выбирать не обязательно. И сегодня я продолжаю работать на стыке этих двух направлений. Создаю одежду как художник, используя язык формы, цвета, композиции и образа.
1: А вот все-таки какое влияние оказали именно семья, художественное образование на ваше творчество?
2: С детства, вот могу сказать, что любовь к красоте и творчеству, искусству была заложена в моей семье. Моя мама была таким тонкой интеллигентной женщиной, которая с детства прививала мне вкус, внимание к деталям. И,
1: скажем так, это даже наследственное.
2: Да, да, потому что вот с маминой линии у нас все умеют красиво рисовать, красиво поют, тонкий имеют слух музыкальный. Ну, в общем.
1: Ну, как говорится, так. Талантливый человек, талантлив во всем. Ну, а где вы ищете вдохновение? Музеи, живопись?
2: Мое вдохновение редко рождается из модных трендов. Гораздо чаще является это источником живописи, музеи, искусства, музыка. Ну и ремесла, которым богат наш край.
1: Угу. То есть наш прекрасный Дагестан также подпитывает вашу фантазию.
2: Да.
1: Ну, а почему вы создаете вещи вне времени, вы говорите, да? Не следуете быстрым трендам? Как вы сами определяете вневременность своего рода платья?
2: Ну, начну с того, что сегодня мир переполнен одеждой. Каждый сезон появляются новые коллекции, а затем наступают распродажи, и огромные объемы вещей становятся ненужными. Угу. Меня всегда это волновал вопрос, куда в итоге все эти остатки деваются, скажем так, да? Какая жизнь дальше у этих вещей. Поэтому я выбрала другой путь. Сейчас, минутку. Угу.
1: Ну, тогда хочется задать такой встречный вопрос. Чем отличается именно дизайнер-художник от простого дизайнера? Вот если брать сегодняшние реалии, да?
2: Дизайнер-художник... Модельер-художник?
1: Да, да, модельер-художник.
2: Модельер-художник. Модельер, ну, я скажу так, модельер, он сам... конструирует, создает разными техниками, обладая разными техниками, создает этот образ своими руками, то есть конструкция изделия. Он знает и чувствует эту ткань, фактуру. А дизайнер, я думаю, это просто художник, у него есть видение. Вот чем отличается. А я дизайнер и модельер, потому что оба эти составляющие
1: должны
2: есть, скажем.
1: Да. Ну, тогда расскажите, наверное, уже о женщине, для которой вы создаете все-таки свои коллекции. Какая она? Не по возрасту, не по статусу, а вот по характеру, по отношению к себе. Вот в любом случае, вы создаете модель. А в любом случае и девушка, наверное, женщина вас тоже вдохновляет. Какая она должна быть?
2: Так, какая же она должна быть? Сейчас попытаюсь сформулировать. Мой подход сформировался благодаря многолетнему опыту индивидуального пошива. Это работа, где нужно не только создавать изделия, но и понять саму женщину, ее характер, желания и обязательно вот образ жизни. Это большое значение имеет. И исходя из этого, я уже формирую ее образ, создаю.
1: А сама девушка может вдохновить вас на какую-то вот изюминку
2: конечно.
1: В образе?
2: У меня среди клиентов немало таких креативных девушек, женщин, которые вдохновляют меня, и это настоящий такой происходит тандем, соавторство, можно сказать.
1: Или же, если мы сказали о девушке, может ли ткань или какая-то фактура ткани вдохновить на определенный
2: конечно,
1: образ?
2: Конечно. В начале своего пути и очень долгое время я вдохновлялась фактурами тканей. Я как будто бы, у меня было порой такое чувство, будто бы я чувствую этого человека, кто создавал этот дизайн. О чем он хотел рассказать, как эта вещь должна... Что он видел, создавая эту ткань, наверняка у него рождались образы платьев, образы, ну и ткани, которыми я использовала в работе, это ткани, разумеется, великих, скажем, на сегодняшний день дизайнеров, которые...
1: Благородные ткани.
2: Да, да, рода. Да.
1: А есть ли у вас какой-то такой профессиональный ритуал перед тем, как начать кроить? У каждого мастера наверняка есть какие-то свои примочки, скажем так, то, что никто не видит, но что помогает вам войти в такое особое творческое состояние?
2: Порядок. Я навожу порядок. Все должно быть на своих местах и тишина. Вот.
1: А на фоне что-то музыкальное?
2: Нет.
1: То есть полная тишина.
2: Музыка меня настолько уносит, что мне нужно погрузиться именно в свой внутренний мир.
1: Тогда такой вопрос. Сколько, ну, возможно, часов вы можете быть и жить в этом всем? Можно ли сказать, что это часть вашей повседневной жизни?
2: Конечно. Я живу этим. Конечно, да.
1: Насколько часто вы, скажем так, подглядываете за конкурентами?
2: За конкурентами? Только если могу сказать, знаете, не то чтобы вдохновляюсь. Да, я вдохновляюсь однозначно. Мы все художники, мы вдохновляемся друг у друга. Но подглядывать, наверное, больше вот что касается... каких-то маркетинговых фишек, возможно, вот.
1: Но на сегодняшний день, видя ту конкуренцию, которая у нас имеется, у нас Дагестан богат творческими людьми, талантливыми людьми, в любом случае необходимо, наверное, идти в ногу со временем и узнавать вот те фишечки, скажем так, которыми в той или иной степени пользуются ваши коллеги, скажем
2: коллеги,
1: так.
2: Коллеги, да. Конкурентами не могу назвать, это, скорее всего, коллеги. Я уважаю каждого, кто занимается этим непростым делом, красивым, но там за этим столько труда. И я уважаю всех, потому что я чувствую и знаю, сколько труда за этим стоит. Поэтому я не могу назвать их конкурентами, а это коллеги.
1: Угу. А бывает ли какой-то такой форум, на котором вы, возможно, обмениваетесь опытом или же какими-то своими достижениями, или же это все лично, индивидуально, и вы не раскрываете каждый свой секрет?
2: Нет, я вообще очень открытый человек и готова делиться своим опытом. Главное, чтобы эти люди, которые услышат, могли перенять и выдержать это, потому что в этом деле конкурентов нет, настолько это нелегко.
1: Угу. Ну тогда такой вопрос. Какой самый неожиданный комплимент от коллеги-дизайнера запомнился вам больше всего? Наверняка такие были.
2: Коллеги-дизайнера?
1: Или же даже просто близкие, друзья, которые вас поддерживают. Мы далее поговорим обязательно о вашей коллекции, которую вы недавно представили на показе. Вот какой самый такой вот комплимент, который отложил у вас в сердечке какой-то приятный след?
2: Сейчас я попытаюсь сформулировать. Знаете, меня поздравляют многие люди, восхищаются. Но я, возможно, скажу такую вещь, что я немножечко, для меня это странно, что меня поздравляют с этим. Почему? Угу. Потому что я думаю, а с чем меня поздравляют? Я же 30, более 30 лет этим занимаюсь. А с чего вдруг меня начали поздравлять?
1: Ну, значит, они на самом деле были настолько восхищены, как мне кажется. Я наблюдала за вашей страничкой в соцсетях, скажем так, и реально те люди, которые посетили ваш форум, ваш показ, давали довольно-таки приятные отзывы, очень яркие. Об этом мы поговорим еще совсем скоро, друзья. Мы прервемся на короткую информационную паузу. После рекламы мы вернемся к разговору о недавнем закрытом показе, о ремесле. И, конечно, вы узнаете, где можно увидеть платье Джамили вживую. Не переключайтесь, поговорим поподробнее.
3: Реклама. В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
0: Сделано в Дагестане. Проект о тех, кто преуспел в жизни, реализовал свои планы и добился успеха.
1: Друзья, эта программа сделана в Дагестане. Мода – это умение остановиться там, где другие спешат, способность увидеть линию там, где другие видят только ткань. Снова говорю вам здравствуйте, с вами я, Иза Ахметханова, и у нас в гостях Джамилия Джадалаева, модельер, дизайнер, автор бузика и кутюр-ателье в Махачкале. Джамилия, ваша новая коллекция вечерних платьев была представлена в формате закрытого показа. Что это был за вечер? Расскажите поподробнее о коллекции.
2: Я хочу рассказать, что, создавая эту коллекцию, меня всегда восхищало не количество, разумеется, я смотрю на своих коллег, Вот. Многое наблюдаю. И создавая эту коллекцию, я обращала больше внимания на мастерство создания формы. Сегодня многие изделия производят впечатление благодаря именно кутюрные вечерние коллекции, благодаря каким-то, скажем так назвать, если можно, спецэффектам, блеску, камням, каким-то декорам. Но для меня настоящая ценность это в конструкции, в посадке по фигуре и качество исполнения. Я надеюсь, гости показа обратили на это внимание, потому что туда было затрачено колоссальный труд. Вот. Мой подход сформировался благодаря многолетнему опыту в индивидуальном пошиве. И это работа, где нужно не только создавать изделия, но и понять, как объяснить... То есть я хочу сказать, что в индивидуальном пошиве там малейшая ошибка, она ее невозможно прикрыть никаким декором, понимаете? Угу. Вот, если у тебя полет фантазии, ты как художник создаешь, творишь, ну не получилось так, ну мы пойдем другим путем, невозможно. Ты должна сделать именно так, как оно должно быть.
1: Как было задумано. Изделий вошло в коллекцию и сколько часов ручного именно труда в среднем потребовалось на каждое платье?
2: В коллекции было 34 или 35, 35 платьев вместе с моим, скажем так, наверное, да, 35 изделий. Вот. А часов ручного труда мне трудно сказать, потому что мы саму коллекцию создавали 8 месяцев. Вот. Это каждый день работы меня и моих мастеров. И, пользуясь случаем, конечно, я хочу поблагодарить. Я растрогалась на показе и не смогла поблагодарить, высказать свою благодарность моим мастерам и моей команде, которая я без них, конечно, бы не справилась. Несмотря на мой многолетний опыт за плечами большой практики, я бы, конечно, не справилась без них.
1: А вот что для вас лично стало самым волнующим в вашем показе? Подготовка, может, момент первого выхода или же атмосфера сама в зале?
2: Атмосфера, конечно, там происходила какая-то магия, потому что я могу сказать, что вечерние платья я создаю всю жизнь, но именно на показе какая-то магия происходила на подиуме. Вот так вот я могу сказать. Конечно, это не могу тоже не отметить Тимура Кумбутаева, который создал эту красоту и все это организовал.
1: Тоже профессионал своего дела. Да. На самом деле очень рада, что вас окружали, вот как вы говорите, ваш прекрасный коллектив, те, которые вас поддержали в организационной части. Ну, надеемся, что о данном показе в будущем узнают уже и за пределами Дагестана, и мы услышим ваше имя уже на западных, возможно, площадках. Ну, теперь самый практичный, наверное, такой практический вопрос. Если наша слушательница в Махачкале или в любом другом городе Дагестана захочет увидеть ваше платье, примерить, обсудить индивидуальный, возможно, заказ, куда ей обратиться? Пожалуйста, назовите адрес студии или бутика.
2: С удовольствием. Мы находимся в центре города, улица Дахадаева, 26, торговый дом «Миллениум Плаза». Бутик ателье Джамиля Джидалаева. Там так и написано, вывеска.
1: Ну, а вот. Как обычно строится ваша первая встреча с клиентом?
2: Моя администратор записывает на консультацию в первую очередь. Мы должны, наверное, так как это соавторство, я по-другому не могу назвать, потому что индивидуальное создание образа – это соавторство с клиентом, клиенткой, вот, и мы должны обязательно друг друга почувствовать. Я должна понимать, опять-таки, да, ее, куда она намерена это платье надеть, на какое событие, возраст, ее род занятий, жизнь.
1: Она обычно приходит уже с готовыми референсами, или же вы создаете образ вместе с нуля?
2: Я прошу, ну, мы отправляем такое сообщение, когда к нам приходит запрос, ну, на мой рабочий номер, скажем, да, вот, и администратор, она просит выслать примерное направление, фотореференса, чтобы я понимала, что для клиента значит красиво. Вот это для меня важно. Какая цветовая гамма для него? Что он что в его понятии красиво?
1: Угу. То есть уже исходя из этого вы можете построить какую-то определенную концепцию в дальнейшем. Да. А в вашем бутике представлены готовые изделия или же только работы на заказ?
2: Конечно же, у нас есть два направления. Это коллекция прет-а-порте, то есть это готовые изделия, готовые коллекции. За несколько лет, занимаясь предпринимательством, скажем, да, я сформировала уже ассортиментную, скажем, матрицу и более такие востребованные модели, которые мы по запросу клиентов можем изготовить в небольшой срок по его, скажем, параметрам. Вот, это 3-6 дней. Изделие может быть сложным достаточно, уникальным, то есть его нигде не встретите. Это моя собственная разработка изделий. Вот. А вот эти изделия у нас представлены в бутике. А также индивидуальная работа – это уже работа с клиентами. Работа идет, конечно, занимает достаточно большое время, это месяцы примерно работы.
1: Ну, вы определяете свои работы как кутюр, да? Кутюр. Да. Что вы вкладываете в это понятие с профессиональной точки зрения, как отличить настоящий кутюр от простой дорогой одежды?
2: Уникальность, невозможность повтора, много ручного труда. Ну вот, это и есть кутюр.
1: Тогда такой вопрос. Существуют ли какие-то конструктивные такие линии, приемы, скажем так, которые стали именно вашим почерком?
2: Моим почерком?
1: Например, определенная линия плеча, работа с драпировкой или же решение зоны декольте, вышивка. Что вот в вашем почерке можно точно определить как ваше изделие?
2: Я не могу сказать про конкретно одно изделие. Это будет читаться. Оно не может... Мне сложно сказать самой, потому что, возможно, это со стороны кто-то, кто смотрит, наблюдает за моим творчеством. В первую очередь могу назвать это творчеством. Сказать, да, это вот платье от Джамили. Потому что... характер, он не говорит в одном платье, он говорит в целом, когда в целом о коллекции.
1: Тогда расскажите, пожалуйста, поподробнее о самой коллекции, какая она, вот какие модели больше всего представлены в ней, какие ткани использовались?
2: Так, ткани разные, вот, много ручной работы, то есть я намеренно не использовала ткани, где много камней, вышивки, страз. Эти ткани, конечно, мы использовали, но так, достаточно деликатно и не так много, потому что ткань, расшитую, готовую ткань, как сказать, использовать в платье, оно мало что чем будет отличаться от миллиона других платьев. Я хотела показать мастерство кутюра именно в конструкции, в посадке и в самой идее образа. Я намеренно ушла от этих спецэффектов, потому что человек, знающий толк в хорошей, дорогой одежде, он увидит это. Его невозможно купить стразами. Понимаете?
1: Я знаю, что вы настолько тонко подошли к своей коллекции, что даже модель, были некоторые образы подобраны и под модель, и модель под определенное платье. Да. Насколько сложно было вот работать в этом всем?
2: Вообще не сложно. Только... С красотой работать вообще не сложно. Сложно это донести до людей свою мысль, свое видение. Оно имеет очень, как сказать, ну вот да, донести, вот чтобы тебя поняли. Потому что я же не могу одновременно всем заниматься, это физически нереально. Угу. Вот.
1: А сложнее, я знаю, что у вас представлены и свадебные платья в салоне, а вот нет, да?
2: Только на заказ. Свадебные платья у меня на заказ.
1: Сложна ли данная работа?
2: Свадебное платье. Это творчество. Mm-hmm. Это в чистом виде творчество. Во-первых, энергетика, которая идет от молодой, юной девушки, которая собирается замуж. Это такое важное событие в ее жизни. Вот эта энергетика чистоты, света, любви, я сама ею наполняюсь. Угу. И работа идет просто с... Я не чувствую никакого трения, какого-то напряжения. Оно идет очень легко. Будто бы я создаю это платье совершенно свободно, нежели, допустим, если это работа вечернего платья на заказ. Потому что там мы имеем большие ограничения в форме, в каких-то предпочтениях. Я не могу полностью, как говорится, отдаться полету. Это если моя личная коллекция кутюрная, да, я там, как говорится, оторвалась, да. Вот. А если это свадебное платье, конечно, там очень легко.
1: Тогда назовите, пожалуйста, три характеристики, которые вы хотели бы услышать от женщины, надевшей ваше платье.
2: Три характеристики?
1: Ну, или вот самое главное, что вы хотите увидеть в глазах той женщины, которая надела ваше платье?
2: Преображение, знаете, трансформация какая-то. И как вот именно такое, знаете, я сегодня одевалась вот вам к студию. Я не знала, что не будет камер. Конечно, я подготовилась, надев платье собственного производства. У меня настроение поменялось моментально.
1: То есть девушка рисует свое настроение,
2: да,
1: за счет,
2: да,
1: платья.
2: И совершенно в другое состояние входишь. Вот.
1: Бываешь более увереннее,
2: да.
1: Бываешь в прекрасном расположении духа. Ну, мы цветки, которые необходимы в поливке, скажем так. Джамиля, расскажите немного о своих будущих планах, о том, что ждать в новой, возможно, коллекции, чем будете вдохновляться.
2: У меня уже есть задумка нового проекта. Разумеется, на реализацию этого проекта нужно много месяцев, вот, потому что параллельно, помимо творческой работы кутюрной, у меня еще и, скажем так, производство не скажу, но работа каждый день. Это команда, это зарплаты, аренды и все такое. Вот, поэтому я готовлю коллекцию, которую которая будет интересна не только в Дагестане, но и вызовет, надеюсь, большой интерес, как я предполагаю, планирую, за пределами, вот, за пределами республики. Вот такие у меня планы. Обязательно с вами поделюсь.
1: Спасибо большое. Благодарю вас за этот диалог, за ваши честные ответы. Позвольте пожелать вам, конечно, процветания, вдохновения, ну и, конечно, ценители тех, кто понимает разницу между конвейером, скажем так, ну и ручным трудом, между серийным изделием, ну и единичным таким экземпляром. У нас в гостях, вновь представлю, была Джамилия Джадалаева, модельер, дизайнер, автор бутика и кутюр-ателье в Махачкале. Джамилия, посредством нашего радио можете обратиться к нашим слушателям. Несколько слов.
2: Я благодарю, что вы пригласили меня и поделиться, рассказать, немного приоткрыть завесу моей работы, моего творчества. Вот. Пожелать всем хочу хорошего настроения, впереди лето, и желаю всем прекрасного настроения.
1: Спасибо большое. Дорогие слушатели, спасибо, что были с нами. Это Радио Прибой. Продолжаем звучать. Хорошей вам субботы.
8: Реклама на радио.
9: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
11: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
13: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
14: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.
15: Когда мы были молодыми. На радио Прибой «Шлягер».

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи-Шахтаманова, 55А.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: страна на нашей волне.
1: Радио «Прибой». Поздравляем! Настрой на 107 FM.
2: Да, пока еще весна, последняя суббота мая в этом году. До лета 2 дня, друзья, еще чуть-чуть, и в календаре июнь, а пока весна задержалась в прохладном ветре, в долгих закатах и в этих самых минутах, которые мы с вами проводим вместе. Сегодня 30 мая, выходной, и пусть он будет именно таким, как вы себе мечтали. Солнечным внутри, даже если, возможно, за окном облачно, легким, даже если планов, возможно, много, и музыкальным, потому что с вами радиостанция «Прибой». Суббота – время отдыха, но для кого-то это еще и горячая пора экзаменов. Тем, кто сейчас готовится, сдает, волнуется, удачи, светлой головы, ну и, конечно, попутного ветра. Ну а тем, кто уже на каникулах, наслаждайтесь, друзья, каждым днем. Вы это заслужили. У микрофона я, Иза Ахметханова. Я продолжаю далее. Поехали! Поехали!

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Playboy.
1: Ну, согласны наверняка со мной, что музыка способна сохранить память. Память о людях, о событиях, о чувствах. Сегодня в эфире премьера, которая мечтает сохранить чувства. Конечно, речь идет про любовь. Гуля Джаватова дарит нам песню «Пусть не гаснет любовь». Пусть она найдет отклик в вашем сердце. Встречайте.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, для тех, кто в пути, традиционная субботняя сводка. Итак, по данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. У нас у въезда в город зафиксировано ДТП в среднем ряду. Далее, заторы также у нас на Казбекова проспекте в Семендере. Далее, на проспекте Алигаджа Кушинского в районе Северного автовокзала. Улица Камаева, довольно большое скопление машин, серьезный затор. Проспект Имама Шамиля. У пересечения с улицей Агасиева зафиксировано ДТП в правом ряду. Далее в районе Джума-мечеть небольшое скопление машин. У пересечения с проспектом Гамидова зафиксировано 2 ДТП в правом и летнем и левом рядах. Движемся далее. Небольшое скопление машин у нас и на проспекте Амитхан Султана. Далее улица Магомеда Яракского частично выделена красным. Проспект Гамидова в заторах. Ирчика, Зака, Сергокалинская улица выделена красным. Далее пробки также у нас на улице Каркмасова, частично выделена красным, и улица Батырая, Дзержинского. Далее заторы на пересечении улицы Даниялова и Дахадаева и пересечении Дахадаева и проспект Расула Гамзатова. Далее в редукторном поселке по проспекту Петра Первого также у нас затор у пересечения с проспектом Насрудинова и улицей Хаджи Булача. Дорогие друзья, конечно, наши рекомендации. Соблюдайте правила дорожного движения, дистанцию, уважайте друг друга. Даже в пробке с вами хорошая музыка прибоя. Доброй и безопасной дороги!

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Махачкале в новой глазах.

0: С Гамзатова отеля Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 16 часов.
1: Первое дагестанское радио. Прибой.
2: Да, друзья, в Дагестане 16.00, 4 часа дня, суббота в самом разгаре. Если утро было временем для планов, то сейчас время для удовольствия. Для музыки, которая звучит громче, для улыбок, которые пошире, для мгновений, которые хочется запомнить. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, на волнах радиостанции «Прибой». И мы продолжаем наполнять этот день смыслом, ну и лучшими треками. Ловите наше настроение.

0: Даргинская поговорка.
1: Ну, лохалис, я тирховеркур, я либо.
2: Бродячей собаке либо палка достанется, либо кость.
3: Народная мудрость.
4: На радио «Прибой».

Радиоприбой. Хиты на все времена. Радиоприбой. Где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: на волнах прибоя. Лучшее родное.
1: Ну, знаете, если говорить про родное, народная музыка – это не просто звуки старины, это голос земли, память рода и та самая искренность, за которой мы идем к истокам. Она несет тепло материнской колыбельной, удаль молодецкой плясовой и мудрость, которую не прочитать в учебниках, только, наверное, пропеть душой. И вот прямо сейчас эта живая сила звучит по-новому. Мотив народный, но дыхание сегодняшнее. Народная новинка. На волнах радиостанции «Прибой» встречайте Амина Абдулатипова, Бичанте Мухаммад.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-05-00-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Напомню, друзья, сегодня 30 мая, день, в котором переплелись история, наука и красота. Прямо сейчас обозначим основные даты, которые отмечаются сегодня. Сегодня национальный день картофеля в Перу. Там этот овощ считается культурным наследием и предметом гордости. И правда, что бы мы делали без него? Ну, если говорить про еще один вкусный праздник, он будет обозначен прямо сейчас, но прежде выясним, на квасе или же на кефире, или вообще на минеральной воде. Во Всероссийский день окрошки специально и официально закрываем спор по классическому рецепту. Рецепту окрошку готовят на белом хлебном квасе, друзья. Остальное – разновидности холодных супов. Но если вам вкуснее на кефире, то почему бы и нет? Далее, знаменательные события дня сегодняшнего. Именно в этот день, в 1953 году, в журнале «Nature» вышла статья, где Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик впервые описали двойную спираль ДНК. С этого началась современная генетика, друзья. В 2000 году русский язык получил статус официального в Киргизии. Среди именинников дня – Карл Фаберже, Елена Гнесина, солистка Роксет Мария Фредриксон, также телеведущая Арина Шарапова, народная артистка России Роксана Бубаян. Ну и еще сегодня, друзья, интересные, но не такие значимые, но в любом случае обозначить их не помешает. Праздники: Всемирный день сока, День желтых от одуванчиков носов, ну и День памяти святой Жанны д'Арк, друзья. Пусть ваш день будет таким же ярким и многогранным. Но у нас на волнах радиостанции «Прибой» Полина Гагарина «До Луны и обратно».

0: Реклама.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-92-36.

Друзья, внимание, уже совсем скоро, ровно в 17.00, в эфире «Радио Прибой» главное музыкальное событие субботы. Национальный хит-парад «Горячая десятка» лучших песен этой недели. Мы узнаем, какие треки завоевали сердца слушателей и кто поднялся на вершину. Будет жарко, стильно и по-настоящему красиво. Не пропустите, оставайтесь с нами.

0: Топ лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
2: Добрый субботний вечер, дорогие прибойцы. В эфире час, ради которого мы собираемся у приемников в это мгновение. Национальный хит-парад, горячая десятка лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». С вами я, Иза Ахмедханова. Сегодня в нашей десятке сплелись воедино языки гор, мудрость веков и пульс современности. Мы начинаем обратный отчет от 10-го места, конечно, к вершине. Так что, друзья, давайте вместе поехали. И открывая чарт, песня, которая выросла из, наверное, паузы, из того самого момента, когда слова уже не нужны, потому что все уже сказано молчанием. Аслан Гусейнов поет «Как я без тебя», так, будто заново проживает каждую строчку. И мы проживаем вместе с ним. Итак, на 10-м месте Аслан Гусейнов «Как я без тебя».
0: 10-е место.

0: Движемся далее. На 9-й строчке посвящение, которое не устареет никогда. Руслан Магомедов напоминает: родители – это единственные люди, чья любовь не требует доказательств. Берегите. Не просто трек, а маленький разговор по душам. Не откладывайте важные слова на потом. Встречайте. Руслан Магомедов. Берегите.
1: 9-е место.

0: Итак, друзья, восьмое место и лакская изюминка. Как тихий свет в конце дня. Марианна исполняет свет души с той особенной интонацией, от которой затихают даже самые громкие мысли. Это песня о внутреннем маяке, который не гаснет, что бы ни случилось. Итак, включайте вместе с нами и зажигайте свой маяк. Марианна, свет души.
1: Восьмое место.

0: Реклама на радио.
1: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все.
4: Реклама на радиоприбой.
3: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
2: Друзья, с вами Иза Ахметханова. Это второй блок национального хит-парада «Горячей десятки» лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». Мы добрались до седьмой строчки, и впереди песни, которые тронули вас до глубины души. Дагестанская сцена многогранна, и дальше только сильнее, только ярче. Продолжаем восхождение. Итак, седьмая строчка и трек с золотой родословной, скажем так, да, стихи написал в свое время Расул Гамзатов. Музыку и первое эталонное исполнение подарил этой песне великий Палат Бульбуль-Оглы. Еще в 85-м году, когда она стала лауреатом песни года. Теперь, спустя десятилетия, Далалай обретает новую жизнь в версии заслуженного артиста Республики Дагестан Рустама Ахметханова. Та же стать, тот же размах души, но уже в свежем современном звучании. Связь времен. Итак, слушай. Рустам Ахметханов, «Долалай».
0: Седьмое место.

0: Итак, друзья, шестая строчка и лезгинский язык звучит в эфире как музыка самой природы. Группа «Бахтавар» дарит нам «Дождь», песню которой пахнет свежестью и обещанием. Говорят, что после дождя всегда приходит солнце. Может быть, эта композиция и есть тот самый мостик от грусти к свету. Итак, слушаем. Группа «Бахтавар», «Дождь».
1: Шестое место.

0: Итак, друзья, пятая позиция – золотая середина. И тут разместился настоящий мужской разговор, положенный, конечно, на музыку. Руслан Гасанов и Мурат Байкаев не поют о дружбе в розовых тонах. Они поют о том, что проверяется гаданием, годами, расстоянием, ну и, конечно, поступками. О том, когда друг познается не в беде, а в тишине, когда слова абсолютно не нужны. Включайте и вспоминайте своих близких друзей, друзья. Руслан Гасанов, Мурат Байкаев, друзья.
1: Пятое место.

0: Друзья, мы добрались до четвертой строчки. Итак, четвертое место и кумыкская речь «Теплое, как парное молоко». Занял ее достойный артист нашей дагестанской эстрады, вернее, артистка Гуля Джаватова. Поет о любви, которая не кричит, а тихо светит в окно. «Пусть не гаснет любовь» — это как оберег, который хочется повесить у дома, нежная, пробирающая до мурашек песня, заслуженно занявшая место в лидерах. Итак, встречаем Гуля Джаватова, «Пусть не гаснет любовь».
1: Четвертое место.

0: вот и тройка самых популярных.
1: Итак, внимание, друзья, мы на пороге самого важного. Три песни, три истории, три победителя, которых выбрали именно вы. Бронза, серебро и золото прямо сейчас в национальном хит-параде «Горячая десятка». Итак, бронзу забирает песня «Странствие». Абакар Курбан-Адамов поет на даргинском языке о поиске, который и есть сама жизнь. Его голос звучит как эхо в ущелье, глубоко, одиноко, но с надеждой, которая никогда не гаснет. «Ищу тебя» — это не столько о человеке, сколько о том, ради чего мы просыпаемся по утрам. Итак, слушаем, друзья. Абакар Абакар Курбан-Адамов. «Ищу тебя». Третье место.
0: Третье место.

0: неделя могла.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
5: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: От лучших песен за 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Друзья, с вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, и мы в национальном хит-параде «Горячая десятка» лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». У нас уже серебряный призер – аварская песня с вековой историей. «Бичанте Мухаммад» – это старинная народная композиция, которая передавалась из уст в уста. Но сегодня она звучит по-новому. Амина Абдулатипова, представительница молодого поколения, преподносит ее так, что мурашки бегут и у молодых, ну и у старшего поколения, и у тех, кто слышит ее впервые. Молитва, благословение, связь времен – все в одном треке. Слушаем, конечно, с трепетом. Итак, «Бичанте Мухаммад», Амина Абдулатипова.
1: Второе место.

0: И вот она, друзья, вершина. Первое место по версии слушателей радиостанции «Прибой» занимает Ислам Актулаев с песней «Течет ручей». Это трек состояния чистое, как горный источник, спокойное, как вечность. Мелодия течет сама, без усилий, несет с собой все самое светлое и прекрасное. Вы назвали эту песню лучшей на неделе, и мы аплодируем стоя. Встречайте победителя, Ислам Актулаев, «Течет ручей».
1: Лучший за неделю. Первое место.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон.

0: 8-550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

знает, с тобой я падаю. Я слетаю, последний свой пост пишу, стираю, последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Чика.
1: В Дагестане 18 часов.
2: Жизнь твоя.
1: Музыка.

0: больше, чем просто музыка.
1: Радио, радио, радио волне.
2: На любимой радио «Волне», волне радиостанции «Прибой», друзья, 18.08, вечер субботы, опускается на Махачкалу, мягкий, теплый, почти летний, да, сегодня 30 мая, весна потихонечку прощается с нами, ну а лето уже стоит на пороге. Самое время для музыки, которая обнимает, для слов, которые греют, и для минут, которые останутся уже в памяти. С вами Иза Ахмедханова, и это финальный час нашего совместного сегодняшнего эфира. Он продолжается. Поехали далее.

0: Реклама.
1: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: границ, стилей без ограничений.
1: Ну а лучший способ завершить субботний вечер – сделать это, конечно, под новую песню на волнах радиостанции «Прибой». В эфире музыкальная премьера, друзья, в исполнении очаровательной Хатимы «Дыхание любви». Почувствуйте любовь «Прибоя».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Пробки на дорогах.
1: Уважаемые водители, вечерняя сводка. Пожалуйста, планируйте маршрут заранее. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы в Махачкале сохраняются на следующих участках. У нас на проспекте Алигаджи Акушинского зафиксировано ДТП в среднем ряду у пересечения с 5-й линией Акушинского. Также заторы зафиксированы и на улице Камаева, на проспекте Имама Шамиля у пересечения с улицей, вернее, проспектом Гамидова, и также в районе Джума-мечети и вплоть до улицы Магомеда Яракского. Далее у нас заторы также зафиксированы и на Каркмасова, и на Батырая улице. Яракского выделено красным, ну и небольшой отрезок проспекта Гамидова также у нас выделен красным, друзья. Заторы зафиксированы и на Магомеда Гаджиева, и на Даниялова, Дахадаева и проспект Расула Гамзатова, пересечение заторы. Заторы наблюдаются и на всей протяженности проспекта Расула Гамзатова. Далее, в редукторном поселке по проспекту Петра Первого у нас заторы на кольце, на пересечении с улицей Хаджи Булача и проспектом Насрудинова. Дорогие друзья, берегите себя, соблюдайте дистанцию и правила дорожного движения. Пусть дорога будет легкой, а дом встретит теплом.

0: Радио «Прибой». Голоса родного края.
1: 18:46 выдают стрелки часов, друзья. Ну что ж, мои дорогие, наша субботняя совместная программа подошла к концу. Сегодня было все. И программа сделана в Дагестане. Гостьей нашей студии была Джамиля.

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
0: Реклама на радио «Прибой».

Дагестане 19 часов вечера.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Табасаранская поговорка.
6: Абди ин алархур сабрадарди радучуру.
7: Кто набросится на два, тому и одно не достанется.
8: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала.

0: Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

Как много дал бы, чтоб тебя опять увидеть. И голос твой родной хочу

0: Мам, я твой сын.
1: Радио Прибой. Вы слушаете Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Фит-сервис автосервис. Фит-сервис автосервис.
3: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

На книге записной стало меньше у меня друзей. Половина точно не со мной. Даже просто в памяти моей за мгновение изменился мир, развернув меня на полпути, где из окон брошенных квартир светят одинокие огни.

тревоги, не играть судьбой и найти в итоге путь домой. В телефонной книге пустота, разве что вопросы без ответа. За окном обычная весна, но летят крылатые ракеты. Стоит только лишь открыть глаза –

пристрастная случайность. У войны свои законы, но бывает вдруг, что прохожий незнакомый ближе стал, чем друг. Переждать отбой тревоги, не играть судьбой и найти в итоге

тысячи прогнозов каждый день. Можно все понять, простить сложнее. Спорить и доказывать мне лень. Кто-нибудь окажется умнее. Я не верю в купленный покой.

0: давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза глядели.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке.
3: Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Я

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Счастье и любовь.

0: Так будьте счастливы, друзья.
1: На радио «Прибой» притчи народов мира.
2: Однажды хозяин повелел своему рабу посеять на поле пшеницу. А раб вместо пшеницы посеял рожь. И вот пришло время собирать урожай. Хозяин видит, что вместо пшеницы раб собирает рожь. Разозлился хозяин на раба и начал его ругать. «Я же тебе велел посеять пшеницу, а ты что посеял?» На что раб ответил: «Я посеял рожь в надежде собрать урожай пшеницы». Хозяин продолжал его ругать: «Ты глупый раб! Где ты видел, что, посеяв рожь, можно собирать пшеницу?» «Я это видел в тебе», — ответил раб. «Ты тоже совершаешь плохие деяния, злословишь и надеешься на милость Всевышнего. Ослушиваясь Всевышнего, ты надеешься на его милость».
1: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: тепло.
1: Реклама на радио.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Прибой. Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

В жизни так бывает, а. В жизни так бывает.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Радио Прибой. Хиты на все времена.

сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: теряю тебя.
1: Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя вроде дом, семья.

смотришь в окно, волнуешься, знаю неизбежно одно. Себя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Мечта выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.